Так кто тогда сыграет? Наш я цыган без ему скрыт. Он де лост мит сих оф канфуй, де патиен. Ту бис кума оне гэд, от мит никс верлост ди вэрд. Ой, сагава, ту хост гор никс цом.